0: Москвы.
1: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
3: Она не верит больше в любовь.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
4: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
5: я с вами.
4: Ювентус.
6: Это наш сезон.
4: Илья, Леша, Егор.
7: Мы готовы.
4: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
8: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: хочется слушать.
1: Мана-мана. Мана-мана.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Привет, я Наталья Гулькина, а вы слушаете мою песню на волнах душевного радио.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонинского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио». Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб «База». Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
2: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
1: «Душевное радио». Слушай свое.

ЕМОЛ – это не только корм для кошек Purina One 1,5 килограмма за 20,99, но и комплект постельного белья Самсара двуспальный всего за 69,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 6 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про». Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Какой? Стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
3: Душевное радио. Слушай, любимое. Проверь.

Твой удачный день. Твои любимые песни. Хмаринская 8. Здесь покупают джили.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Президент поздравил генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама, президента страны Тулама с Днем независимости. Как сообщает Билд, Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск придает большое значение стратегическому партнерству с Ханоем и рассчитывает на динамику контактов за счет новых проектов и инициатив в торговой, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сферах. Белорусский лидер надеется в скором времени обсудить со своим вьетнамским коллегой приоритетные вопросы двусторонней повестки. Основой для совместной практической работы должна быть дорожная карта по развитию сотрудничества между странами. Последствия непогоды устраняют сотрудники МЧС. Накануне спасатели оказывали помощь в распиловке и уборке упавших деревьев в Минске и Брестской области. В столице зафиксировали 2 случая падения деревьев. Поврежден 1 легковой автомобиль. В Брестской области падения деревьев произошли в Барановичах, Ганцевичем, в Ганцевичском районе и Бресте. В Барановичах поврежден легковой автомобиль, пострадавших нет. В выходные в ботаническом саду столицы пройдет фестиваль науки. Гостей приглашают на большую интерактивную площадку. Посетителям представят симуляторы БПЛА, космические пятнашки, спутниковый дартс, сборку макета систем космического аппарата. Любители робототехники смогут увидеть соревнования роботов, автономные роботогонки и необычный футбольный матч. В программе фестиваля также искусственный интеллект, VR и AR технологии, исторические квесты, научные квизы, мастер-классы, подкасты, интерактивные игры и другие активности. В Мексике 31-летний рыбак выжил после 2 недель заточения в затопленной пещере. Он пропал без вести во время рыбалки рядом с впадиной, часть которой заполнена водой. Рыбак заплыл слишком глубоко, преследуя рыбу с гарпуном, и не смог найти выход из подземной системы на глубине около 100 метров. После его исчезновения началась поисковая операция. Спасенный рыбак рассказал, что выжил благодаря тому, что нашел воздушную полость в пещере, где мог дышать, а воду пил из подземной реки. Проведя больше 15 дней в полной темноте без еды и возможности отличить день от ночи, истощенный рыбак все же был найден. О курсах валют: доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 55 копеек, 10 юаней 4 рубля 57 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гомеле 21-23, в Витебске 18-20, в Гродно и Могилеве 19-21 тепла, в Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо-шоу» с Дмитрием Санковичем.

0: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: чистым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это?
2: Бодриссимо! Шоу-йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
2: Шоу-йоу!
0: Бодриссимо!
2: Йоу-шоу!
1: Готов к любому повороту!
3: Утро будет!
4: Особенно вот это вот йоу-шоу! Здрасте, доброго, бодрого, ярко-музыкального! Ну и, безусловно, осеннего. Слушайте, 2 сентября уже легче. Это всегда так. Когда что-то вот начинается, переступил, я твой порог, да, как я там писал, да, блин, позабывал, все буду вспоминать потихоньку. Вот, перешагивая какие-то терминаторы, опять же, Шварценеггер, дай бог тебе, уже так себе, но дай бог, чтобы еще был. Вот, терминатор чего-то, ты боишься? А как там? А что там? А почему там? Вот перешагнули, мы вчера в осень, так сказать, ворвались, кто-то упал лицом. Все бывает. И как-то, ну, осень уже, все, желтые листья, уже холодновато, уже теплого какао хочется по полной программе. А тут раз, уже вроде как и полегче. А 2 сентября, а в осень ничего страшного нет, сейчас погремит, польет, и снова будем пинать вот эту сухую листву, обожаю. Когда вот это все уже опадает, ты идешь, шуршишь, и весь такой радостный. И сразу вспоминаешь, как за девчонками когда-то, осенними уже, там, ближе к зиме, вечерами бегали с фонариками, с одной единственной целью. Ну, обнять, конечно. И так хорошо на душе становится. Ребят, это бодриссимо шоу. Ну, типа шоу, насколько тут возможно в одиночестве все это создать. Но я стараюсь. Знакомился же уже с вами, правильно? Дмитрий Станкович меня зовут. Моя задача, чтобы вам всем вокруг и со всех сторон было очень и очень хорошо. Поэтому в этом музыкальном часе совсем скоро долгожданный, я более чем уверен, гороскоп, который все ждут, на которого все возлагают какие-то там надежды, кто-то одежды. И правильно делаете. Штука реально сбывающаяся, поэтому где-то минут через 10, наверное, вот 3 песни. DJ Spaces, Forever Young. Великолепный такой кавер 92-го года известного хита. YouTube у нас тоже проскочит. Потом Монтана Маникюр, а там и я с гороскопом. Ребят, знакомьтесь с нами, приходите к нам. Мы есть и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Инстаграме под именем Душевное Радио. Можно на меня смотреть, если вам это надо. Хотя не очень понимаю, зачем это надо. У нас идут лайв-трансляции с нашего сайта душевнорадио.бибай, с нашего телеграма. А вот это вот видеочат, это и есть видеотрансляция. Ну и привет всем, кто уже подключился на стрим в ТикТоке. Ребята, будем! И все хором, будем! Погнали!

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: надо пойти этот гороскоп? Надо, надо. Ну, хотя бы просто послушать, усмехнуться и сказать, все это ерунда. 2 сентября у нас сегодня. Овны, если что-то у вас рогатых, огненных, неуспокоенных, пробивных не получается сегодня с первого раза, проявите настойчивость. Это советы такие нам, да? Добейтесь нужных вам результатов. Также звезды Овнам советуют сдерживать эмоции, быть спокойнее. Да уж сколько-то можно же быть спокойнее. Мы? Где Овны, где спокойствие? Я вас умоляю. Тельцы, удачный день 2 сентября. Ваша уверенность в собственных силах поможет преодолеть абсолютно все преграды. Не бойтесь каких-то сегодня мелких неприятностей. Вы сможете абсолютно решить все проблемы самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Самое главное, не падать носом с разгона в асфальт. Но это я уже от себя. Близнецы, 2 сентября. Откровенный разговор с любимым человеком может улучшить отношения, решить какие-то спорные вопросы в вашей паре. Не бойтесь разговаривать об очень личных вещах, делиться сокровенным. Слушайте, а с кем это еще? Ну, с кем еще вот так вот откровенно поговорить о личном, местами обездно о личном? С бабушками на скамейке? Да они скажут, он опять пошла в короткой юбке, да, хотя трое детей. Рак, 2 сентября, проявляйте сегодня ответственный подход к делам, серьезно воспринимайте даже мелкие какие-то проблемы. В этом случае вы сможете добиться успеха в важном проекте и упрочить свой авторитет среди коллег. Ой, это когда авторитет среди коллег, это значит, что коллеги приходят на работу, а ты сидишь в офисе, как Леонов, да, в «Джентльменах удачи», вот это вот все. Можно, значит, татухи себе нарисовать, тоже нормально. Лев, есть вероятность 2 сентября у львов, что прошлые проблемы или нерешенные вопросы постоянно вам будут напоминать о себе. Не давайте львам сосредоточиться на новых делах, поэтому сделайте, пожалуйста, львы усилия. Закройте то, чего у вас там спереди, сзади, да, подкалывает, чтобы больше не отвлекаться на них. Вообще совет опытного человека, потерявшего волосы в борьбе за собственную жизнь. Имеется в виду не в оздоровительном плане, а вообще. Лучше вопросы закрывать. Как бы больно и плохо не было, вот решили, порешали, и только потом пошли дальше. Потому что иначе вот это прошлое вам будет по ночам во сны приходить и стучаться вам в дверь, и вы не будете знать, что с этим делать. Поэтому, ну что, собрались, зубки стиснули и закрыли. Прошлый вопрос. А на будущее смотрим, облизываясь. Это львам. 2 сентября, Дева. Сегодня нужно быть готовым к неожиданным или странным ситуациям, которые улучшат вам настроение. Соглашайтесь на рискованное предложение. Получайте новый опыт. И знакомьтесь с какими-то интересными людьми. Я вообще не знаю, как вот поколение, которое наступает нам с вами на пятки, как они вообще будут продолжать цивилизацию. Они же знакомятся уже, боятся без телефона. Да, дай телефон, я тебе все напишу. А взять вот руку в руку, в глаза заглянуть, звезду подарить. Что-то как-то переживаю я за них, за всех. Весы, 2 сентября. Звезды предупреждают, что весам придется выйти сегодня из зоны комфорта, встретиться с какими-то неприятными ситуациями, какие-то сложные или неприятные вопросы. Опять же, все время возвращается в вашу жизнь. Совет прежний весам в том числе. Закрывайте прошлое, а разгребайте себе светлую дорогу в будущее. Скорпионы, 2 сентября. В сложных ситуациях в этот день звезды рекомендуют прислушаться к своему внутреннему голосу. Я сейчас покажу на трансляции, кто смотрит, как это происходит. Алло, Станкович! Это я обратился к своему внутреннему голосу. У вас, наверное, будет по-другому. Он будет давать верные советы, кстати, скорпионы. Внутренний голос. Через деловое сотрудничество вы сможете встретить какого-то важного профессионального человека, который в будущем повлияет на ваш карьерный рост. Ну, ключевое слово – рост. 2 сентября – стрелец, подходящий день для решения финансовых вопросов, для поиска дополнительного источника дохода. Звезды не советуют сегодня тратить деньги. Поэтому, стрельцы, включаем режим экономии, отложите крупные покупки, выдохнули те, у кого до зарплаты еще далеко. Чего откладывать? Ничего нет, да? Тоже вариант, поэтому гороскоп не врет. Козероги, 2 сентября, честность, откровенность приведут вас к успеху в этот день. Не бойтесь задавать неудобные вопросы или высказывать собственное мнение. Будьте решительнее, смело идите к своей цели. Проявляйте упорство и настойчивость. Ну, а тут есть уже всякие шутки, которые у меня практически, да, никогда не получается. Вы слышите? Отложить в сторону, то только упорство и труд все перетрут. Вот как учили нас с вами наши прошлые поколения. И это работает всегда и будет работать всегда. Опять же, вздыхаю по поводу современного поколения. Как их к этому приучить? А это ты сам хочешь спросить у себя в зеркале. Нечего деньги просто так давать. Пусть зарабатывают. Водолей. Сегодня в разговорах есть вероятность услышать ответ на какой-то очень важный для вас вопрос. Не бойтесь, не бойтесь касаться каких-то неприятных тем. Вам нужно выяснить некоторые моменты и, возможно, поменять свое отношение к каким-то вещам. Это всегда очень сложно. Любые перемены начинаются с себя. Это вот стопудово. Я не случайно упоминаю не единожды зеркало. Ребят, все самые главные у вас проблемы находятся в зеркале. Вот подойдите туда, посмотрите. 89% вопросов отпадут мгновенно. Это правда. Ну и рыбы 2 сентября. Интуиция сегодня у рыб. Может, вообще избежать каких-то сложных ситуаций, подскажет вам верное решение. Это как происходит? Идут рыбы по коридору, а печень неожиданно начинает тянуть вас налево. Ну, я к примеру говорю, это интуиция.
1: Да.
0: И поэтому тянет налево, идите в ту сторону, куда тянет. И это просто поворот в географических масштабах, не более того. Возможно, какие-то люди или события из прошлого вновь вернутся в вашу жизнь. Поэтому звезды советуют рыбам не повторять своих ошибок, помнить о печальном опыте. Да, опыт дитя ошибок трудных. И меня вчера макнули в пробел в образовании, коллега тут, красавец. Я всегда помню, помните, было очевидное невероятное с академиком Капица, и там опыт дитя ошибок трудных, и это парадокса вдруг. Оказывается, слова Пушкина, это просто в этой программе крутой звучали, прикиньте. Я был уверен, что это академик сказал. Век живи, век учись, не стесняюсь, я вас к этому призываю.

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Если понедельник, то выходной. Если радио, то душевное.

0: Ой, хорошо же как, милая моя, где ты? Обычно так мы ищем кошку, которая украла кусок колбасы, да, пока вы отвернулись там побриться или посмотреть утренние новости. Всем бодрисимо утро, здесь на волне, конечно, душевного радио, напоминаю, вы правильно настроены. У нас огромная интернациональная команда на стриме в ТикТоке, я приветствую Эстонию. Это 2026. Солигор, здравствуйте, Орша. Ну, не все ники вижу, далековато. Мила Людмила, Вахан, Мюс, 98 Абхазия, Литва, Марина Горка, Украина, Эстония, Могилев, Смиловичи тута. Вадик, личный респект и уважуха, получился реп. Ребят, мы идем вперед, я желаю всем по-настоящему доброго и напоминаю, что все, скоро открывается прием нашего... нашей виртуальной регистратуры, где регистрироваться не надо. И снова в очередной раз буду воевать с ТикТоком. Не все то золото, что блестит, несет то врач, который в белом колпаке и в белом халате. Я готовлюсь к радиотерапии. Это рубрика, где при помощи случайно вытащенной карт Таро можно ответить на ваш вопрос. Ну, ответить либо да, либо нет. Ну, я не знаю, заплатит ли он за меня в ресторане. Вот карта вам ответит. Либо да, либо нет. Приедет ли за мной незамужний таксист? Ну, к примеру, я говорю. Тоже карта может ответить либо да, либо нет. Так что используйте нашу радиотерапию. Свои вопросы сбрасывайте к нам в Телеграм. Душевное радиочат мы называемся. Можно там написать свой вопрос. Ну, либо позвонить по телефону 8017-370-4570. Вживую оно всегда классно. Вживую всегда передается больше энергетики. А у нас совсем скоро... Ой, девочки! Прям ваш выход будет. Ну, сейчас быстрее рекламка пролетит, а дальше ваш выход. Украсьте с собой офис. Украсьте с собой... Украсьте. Украсьте. Украсьте это... призыв к какому-то действию. Нет, ну имеется в виду красоту. Выпустите наружу в своем трудовом коллективе. Вам понравится.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера.
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания Пантера поможет получить профессиональный монтаж под ключ. Пантера. Официальный дилер Альто Профиль ВРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Баренцкая 8. Здесь покупают BLG.
1: Бодриссимо шоу, бодриссимо шоу. Бодриссимо шоу.
2: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
3: Итак, радиотерапия. Возможность, ну так, пощупать судьбу за рога, как я обычно говорю. Времени у меня очень немного, всего лишь 2 минуты 37 секунд. Поэтому, дорогие друзья, либо дозваниваемся для того, чтобы что-то спросить и получить ответ либо да, либо нет. Либо пишем свои вопросы, либо в Телеграме, но получается уже в ТикТоке. Вот дофамин. Продолжится ли мои отношения с девушкой после недоразумения? Ну, давайте попробуем вам помочь. Еще раз напоминаю, что ну, это все ну, некая недоказанная ерундистика, которая типа помогает вам найти всего лишь только правильное направление. Ну, давайте попробуем помочь. Я так говорю, ну, раз девушка, значит, мужчина. Дофамин, да, пойми там. Так, ну вот перетасовываю прямо на ваших глазах, чтобы вы видели. Вытаскиваю карточку. Да. Знаете, карта вам говорит «да». Вот, я вам сейчас прочитаю. Ну, тут надо в вашем контексте благополучие, комфортная жизнь. Это у вас королева Пентаклей. Душевная теплота, радость жизни. Но, судя по всему, карта не просто восстановится после недоразумения, а станет еще лучше. Приятные хлопоты, благополучие в семье и даже финансовая стабильность. Очень хорошая карта, достаточно редко достается. Я вас с этим искренне поздравляю. Да, ребят, у нас есть хит искусственного интеллекта у нас в Телеграме. Эта рубрика идет по пятницам. И, пожалуйста, все ваши треки, которые вы создаете при помощи нейронных сетей, во-первых, ну, предварительно анализируйте на том, чтобы это было все-таки музыкальное произведение. Это первое. Ну и второе, присылать это нужно только в пятницу. В другие дни мы не принимаем, они пропадут просто так. Поэтому вот благодарность вам большая за то, что прислали. Но я пока удаляю ваше сообщение для того, чтобы оно не путалось и не пропало до пятницы. Вот в пятницу милости просим. Ну вот так вот. И что? Во, видите, как напугал. Человек, он счастлив, танцует возле телефона. Отношения — это всегда сложно. Но если в отношениях вы будете, так знаете, я сейчас показываю открытый халат, но звучит так себе, когда выпрыгивает взрослый лысый человек и распахивает халат. Но я имею в виду с открытой душой. Другому человеку все отношения всегда будут сверкать только самыми лучшими красками. Ну, а такая радиотерапия. Привыкайте, пишите. Буду рад всегда помочь, потому что есть такая внутренняя потребность. А у нас осень на душевном радио.
0: Душевная осень на душевном радио. Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич и доброе утро. Накануне в Бишкеке на полях саммита ШОС президент встретился со своими зарубежными коллегами. Александр Лукашенко провел переговоры с председателем Совета министров Того. Как передает Белт, Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь может быть полезна для Того в решении задачи продовольственной безопасности. Глава государства отметил, что белорусская сторона поставляет в Того не только продовольствие, но и все необходимое для производства продуктов, сельхозоборудование и технику. Один из вариантов сотрудничества – создание совместных предприятий. Автомобильное топливо подорожало в Беларуси на копейку. Как сообщили Белта в Белнефтехимии, на заправках 92-й теперь стоит 2 рубля 61 копейку за литр, 95-й дизель 2 рубля 71 копейку, а 98-й 2 рубля 93 копейки. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установлены на 11 участках. На проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и Партизанском, на Южной магистрали, улицах Орловской, Аэродромной, Радиальной, Ташкентской, на Маяковского, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. В Испании грабителям понадобилось всего 4 минуты, чтобы украсть сокровища бронзового века. Неизвестные проникли в музей города Бильена и похитили большую часть знаменитого клада возрастом около 3000 лет. Он состоял из браслетов, чаш и других артефактов из золота, серебра, железа и янтаря. Сигнализация сработала, но грабители успели скрыться. Вероятно, они проникли в музей через окно. Новость предоставлена билетным операторам TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек. Евро 3 рубля 55 копеек. 10 юаней 4 рубля 57 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер. В Бресте и Гомеле 21-23, в Витебске 18-20, в Гродно и в Могилеве 19-21 тепла. В Минске возможен дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
0: Реклама.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
6: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
5: Вкусно так, что пальчики оближешь.
7: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
9: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
10: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
11: Ненаказуемо.
12: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Привет, Беларусь! Мы группа
1: «Блестящие».
2: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
3: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
4: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души.
1: Мы будем вас ждать!

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на душу!

0: это бодриссимо шоу на волне душевного радио. Всем привет огромный на всех уголках и нашей любимой Беларуси, на всех уголках планеты. Вон через ТикТок вам привет. Ребят, меня сегодня, представляете, в ТикТоке тыкали сковородкой с яичницей. Непередаваемое ощущение. Ну а если вдруг что, то вы знаете, что и можно посоревноваться сковородочками и вам. Самое душевное радио страны и бренд, которому доверяют миллионы белорусских семей, объединились, чтобы сделать ваше утро еще теплее, еще вкуснее и еще разнообразнее. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. А вот совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Это еще жарче. Это еще ярче. Это еще интереснее. Поэтому хватайте самое дорогое, приятное и будьте ближе к любимой радиоволне. Ищите фирменные кобринские яйца с логотипом душевного радио в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк», «Добронов». Ну, это прикольно. На самом деле все гогочут, все смеются и все радуются жизни. Мы еще будем что-нибудь придумывать. Мы такие люди неуспокоенные. Знаете, это как принцесса спала на горошине, ей постоянно не давало спокойно, так и весь коллектив душевного радио. Вчера сидели, чесали головы, и мне в том числе, потому что, ну, мне удобнее. Что ж такого-то? Ну, попридумывали трошки вам там в новый сезон. Будем надеяться, вам понравится. Мы идем далее. Совсем скоро утка Post News. Я вас порадую хорошими новостями и одним таким очень интересным лайфхаком для вашей жизни. Надеюсь, вам пригодится. Ну, хочется же быть полезным, да, не просто так воздух коптить. С кем не знаком, давайте знакомиться. Меня зовут Дмитрий Санкович. Моя задача одна – полить собственную душу и сердце для того, чтобы другим было теплее, веселее, лучше и музыкальнее. Это абсолютно искренне. Кстати, вот Александру Владимировичу мне вчера в личку человек написал. Я ему: почитайте, пожалуйста, свой телеграм. Я вам аргументированно на все ответил. Я надеюсь, что мы с вами останемся надежными, добрыми друзьями. Ну и ТикТок, привет! Мы рады, что вы хотя бы и через эту вот удивительную сеть, но тоже подключились к удивительному комьюнити «Волны душевного радио». Ну и рассказывайте, что, где, как, почему. У нас есть телеграм, душевное радиочат. Там хорошие люди, там теплые воспоминания, там уникальная музыка.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: Человек способен чувствовать запах дождя лучше, чем акула чувствует запах крови в воде.

0: time, weather, and...
1: Утка Фас Ньюс.
2: Я тут слезы вытираю. Мне человек прислал, говорит, Дим, вчера занимался в спортзале, и там, значит, гимнастическая скамья и некие отпечатки на ней. Я решил вместо лайфхака вам эту фотографию в Телеграм сбросить. Вот, Юля, благодарю за гостеприимство в ТикТоке. Юля, добро пожаловать. Ребят, волна душевного радио объединяет всю планету. Ну и осень, конечно, пришла. Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила людей о сезонной опасности. И знаете, что это за сезонная опасность? Это пьяные осы. Вот как это вообще происходит? Дело в том, что насекомые в данное время находят немало гниющих, забродивших фруктов и активно ими питаются, в результате чего наступает состояние, схожее с опьянением. Ну, хуже того, что такие осы вовсе не становятся веселыми и умиротворенными. Ну, пьянство вообще-то никого до добра еще не доводило. Наоборот, они проявляют куда большую агрессию, чем обычно. Но и в наибольшей группе риска всегда аллергики, а также дети и пожилые люди. Да, и любому человеку лучше не связываться со злобным насекомым, особенно если оно поело там забродившее яблоко, да, или... Там увидела из трубы дым, идет и тут же туда, а там это, знаешь, первачок и все остальное. Поэтому будьте осторожны, я думаю, что это касается и нас просто. Итак, осы, так себе. А тут такие, знаете, подгулявшие, нагулявшие все. Михалыч, пойдем-ка вон того дябнем, да? Наверное, так как-то это происходит. Ну, а я ж о вас забочусь. Поэтому у нас осы в Беларуси тоже есть, и достаточно рьяные такие, а тут еще и пьяные. Поэтому будьте осторожны, берегите себя, супрастин, на всякий случай, с собой. Ну, а тут очень милая новость, причем связанная непосредственно, даже где-то со здоровым образом жизни. Курильница. Ну, курильница — это не потому, что там курят, а там стоят ароматические свечи. В одном из храмов Тайбэя в Тайване превратилась в пернатый родильный дом. Несколько лет назад при храме поселились курочки и несушки облюбовали курильницу. Это, опять же, я подчеркиваю, это не пепельница, да, а именно там вот стоят ароматизированные такие вот, ну-ка, палочки у них, что ли, да. Они то и дело откладывают в нем яйца, высиживают цыплят. В необычном роддоме вот на самом деле вылупилось уже 15 пернатых малышей. Трех заботливых мамаш не прогоняют, называя их настоящим примером материнской силы и самоотверженности. Но дело в том, что температура внутри курильницы вот этой вот настолько высока, что птицам тяжело там находиться. Они сидят на яйцах по очереди. И даже несмотря на такие меры предосторожности, можно заметить, что перья кур не покрыты, не только, точнее, покрыты пеплом, но и опалены. Но тем не менее птички упорно продолжают высиживать яйца именно в курильнице, удивляя вообще всех вокруг. Ну, очень мило. На самом деле, я вам сейчас фотографии побросаю. Вы знаете, я очень люблю такие вот новости, где самоотверженность, где доброта, где преданность. И особенно вот ради детей. Ну, курица, понятное дело, что не птица, но тем не менее, вот. Ай! Но мило, хорошо и здорово, я бы сказал. Это к чему? Доброта в любых исполнениях и в любых ипостасях обязательно спасает мир, и этому будет привержена волна и душевного радио, и всех ведущих. Мы очень любим людей, и достаточно часто вот я отправляю свой фирменный, как называется, гифка или что это там, да, в Телеграме написано «Самое главное – это люди». Автомобили, айфоны последней модели, все это даже не вторично, а еще дальше. «Самое главное – люди». Ой! Красотка, курица.
1: Утка Фаст Ньюс.
2: Так, но я не мог вам этого не отправить. Ну, у меня очень много друзей, безусловно, они отправляют мне какие-то фотографии, чтобы я похохотал, погоготал. Это все в любом случае отражается на эфире. Есть товарищ, уходит в спортивный зал. Вот вам фотка. Ну, чтобы вы понимали, это гимнастическая скамья. Причем это, я так понимаю, нижняя часть гимнастической скамьи. И там отпечатки чьих-то зубов просто. Я не очень представляю, какое упражнение выполнял этот человек. Или, может быть, там что-то происходило. Может, даже где-то романтическое после окончания тренировок. Но это реально отпечатки зубов на гимнастической скамье в реальном тренажерном зале. Ой. Ну и тут у меня вообще товарищ стоматолог. Он говорит, у кого-то зубы расположены по прямой линии, найти бы этого уникума, сдать на опыты. Следы зубов. Ну, видимо, либо кому-то было очень тяжело, да, и старался. Вот это тоже, вот преданность своему делу, преданность результату. Ну, мне тут такси написал, кто-то был очень голоден. Ну, не знаю, ну, не до такой же степени, чтобы так жевать покрытие гимнастической скамьи. Все, идем вперед. Заходите к нам в Телеграм, душевное радио, чат, улыбнитесь.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Реклама.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

ЕМО. Это не только кофе в зернах Чиба 1 килограмм за 57,99, но и набор ножей Самура Харакири всего за 134,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 6 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио» – самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
1: Душевное радио. Слушай свое.

как хорошо катит телега собственного благополучия посерединке недели. Ни одно колесо даже не поскрипывает. Ребят, все верно. Правильная настройка. Душевное радио. Дмитрий Цанкович. Бодрисимо шоу. А у нас же впереди. А у нас же впереди важное событие. Это бутербродный батл. Слушайте, штука прикольная. Недавно придумали, нас поддерживает наш незаменимый партнер, Слонимский мясокомбинат. Это наш генеральный партнер нашей с вами встречи 5 сентября. Это уже в эту субботу возле Дворца спорта. Ребят, я подчеркиваю, это бесплатное мероприятие в рамках очень классного события городского фестиваля настроения лета. Танцплощадка с душевным радио. Со мной на сцене харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса, драйвовая команда, обожаю их. Там ударник, ну не труда, а имеется в виду, ну и труда в том числе, да, на барабанах Дмитрий. У него есть перскуссия такая, ну это такие колокольчики там все это. И он каждый раз, когда по ним лупит, я аж в обморок за сцену падаю. Мне так это нравится, приходите заценить. Коза Ностра! Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио, фотографиями на память каждому желающему. Ну а тем, кто придет в тематическом образе, а мы с вами договаривались, передвигаемся по городу или там из других городов, исключительно в луках 80-х и 90-х, получит суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Ну и главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. Итак, встречаемся 5 сентября в эту субботу в 17:00 на площади у Дворца спорта. Приходите. Мы вам обещаем, а вы же знаете, мы люди честные. Будет очень душевно.

Слушайте, вот хочется фидбэк вот именно на это произведение. Это «Афродита Валера». Вот у нас тут разошлись мнения. Одни говорят, ну это просто супер-мега-хит, который должен звучать. Он поднимает, мы взлетаем. А другие говорят, что это за «Афродита», у него больше ничего нет. Ребята, обозначьте свою позицию. «Афродита Валера» — это хит или

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Президент накануне в Бишкеке принял участие в саммите ШОС. Как отметил Александр Лукашенко, Беларусь рассчитывает на эффект от усиления взаимодействия ШОС и ООН. Как сообщает Белта, белорусский лидер отметил, что в шанхайской семье находятся 4 члена Совета Безопасности ООН – Россия, Китай, Пакистан и Бахрейн. Из них 2 постоянных. Глава государства уверен, что без стран ШОС невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Членам организации по силам продвигать в своем формате решения по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. С 23 сентября в Беларуси вводят временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Запрет будет действовать полгода и направлен на предотвращение необоснованного вывоза продукции и предотвращение дефицита на внутреннем рынке. Актуализирован перечень товаров, подпадающих под ограничения. В выходные в Костюковичах Могилевской области пройдет День белорусской письменности. Среди основных тем, которым посвящен праздник, год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилей классиков белорусской литературы и пятилетка качества. По словам заместителя министра информации Дениса Езерского, каждая из тем будет отражена в сценических решениях, творческих программах, а также в различных активностях. В столице Дня белорусской письменности финишируют участники международной научно-просветительской экспедиции «Дорога». Дорога к святыне. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. Новостям компании. Анатолий в деле. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливке Бай. Выгода, которую нельзя игнорировать. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек. Евро 3 рубля 55 копеек. 10 юаней 4 рубля 57 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте и в Гомеле 21-23. В Витебске 18-20. В Гродно и в Могилеве 19-21 тепла. В Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
2: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
3: 16+.
0: При поддержке Душевного радио.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
6: Легкое утро на Душевном радио. Куда

Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонинского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень.

0: Чистым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И чё это? Бодрисимо! Шоу-йоу! Бодрисимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодрисимо!
1: Шоу-йоу!
0: Бодрисимо!
1: Йоу-шоу! Готов к любому повороту!
2: Утро будет!
3: Все верно! Если уже шоу, то йоу-шоу! Привет всем! Здрасте! Доброе утро! Душевное такое, музыкальное. Билли Джоэл у нас было. Сейчас Крис Норман у нас. Через очарование осень же все-таки за окнами. Хорошо настроение. Обязательно. Напоминаем, в этом музыкальном части у нас бутербродный батл под эгидой Слоневского мясокомбината. Все очень просто. Мы будем за 32 секунды готовить бутерброд. Ну, виртуально. Хотелось бы, конечно, чтобы реально. Я прям представляю, у меня очень большая и хорошо развитая фантазия. Внутри, я прям представляю, вчера девчонки такой бутерброд наготовили, правда, про хлеб забыли, но, тем не менее, было прикольно. Вот сегодня повторим все то же самое, тот, кто победит, на ком остановится таймер ингредиента по приготовлению такого душевного, родийного, слоневского бутерброда, тот и получит подарок от Слоневского мясокомбината, там очень классный пакет, там и вкуснятина запечатанная такая, знаете, ой-ой-ойшки, прям так вау. Ну и там фирменный мерч, и там много всего подарков. Целый пакет такой. Под стеклом стоит, нас не пускают даже потрогать. Все, ребята, только для вас. Поэтому давайте договариваться где-то в районе 10 часов 30, там 35, наверное, даже минут. Начинаем набирать телефоны в студии Душевного радио. Они есть у нас на официальном сайте душевнорадио.by. Ну или так запоминайте, а лучше запишите, пригодится и не единожды. Плюс 375-17, то есть городской минский номер. 370-45-70, там будет один воин бутербродный. И на втором телефоне все точно так же. Плюс 375-17-370-45, такой уже 74. Там будет второй бутербродный воин. Сойдутся на поле бутербродной брани. Ну, имеется в виду брани воевать, в хорошем смысле этого слова. Ну и там уже кто победит, того будем радовать, праздновать и завидовать в этом смысле. Мне тут написали: Михаил Михайлович, сегодня ночью приснилось, что Санкович Дмитрий по секрету назвал цифры лотерейного билета, и я выиграл квартиру в Минске. Это к чему не пойму. Михаил Михайлович, я вам открою огромнейшую тайну. Вот все вот эти вот везения правильных чисел, правильных угадываний, это вообще не моя история. Я так предполагаю, что вселенная меня в финальной моей жизни нормально так прокачала и где-то даже местами наказала. Потому что все, что ну, вот другим людям, я не завидую, просто констатирую факт, удается так, знаете, щелчком пальцев. Для меня это пахота, как бульдозера, через все поле, которое не пахано и в котором еще корни деревьев. Вот это суть моей жизни, я не жалуюсь, я нормально пошу вперед. Поэтому к чему это, я знаю, Михаил Михайлович, решать вам. Ну и сон. Мне бы кто сказал.
4: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
5: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
7: Ага. Осенняя пора, очей очарование. Душевное радио.

клевая команда Skynet. Сделана в Беларуси, очень клевая песня, прямо аж мурашки. Смотрел на муравейники, не стою. Всем привет от волны душевного радио, где нас найти? Очень много почему-то в личку пишут в Телеграме. Душевное радиочат. Приходите, общайтесь, ищите себе друзей.

0: Друзья, утро будет здесь на волне душевного радио. У меня очаровательные девушки на телефонной линии. Первая — это у меня Тамара. Тома, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А вы откуда такая запыхавшаяся?
1: Из Бреста.
0: Из Бреста, я понял. Да. Ну, бутерброды вы как там? Умеете лепить?
1: И умею, и люблю.
0: Отлично. Будет очень сложно Елизавете, по-моему. Лиза, доброе утро.
2: Доброе.
0: Доброе. А вы из какого города?
2: Минск.
0: Город Минск. Минск против Бреста у нас сегодня. Ну, не против, имеется в виду, а вообще. Так, ну, очень просто. Слушали уже прошлые наши выпуски нашей игры, вот этого бутербродного батла? Не слушали?
1: Я слышала.
0: Я понял.
1: Слышала.
0: Давайте так, я вам объясню. Все очень просто. Я запускаю таймер, он длится 32 секунды. Он очень хорошо слышен. Там будет такой гонг в середине. Вы не пугайтесь, это не окончание, это серединка, да, будет. Ну, то есть озвучена будет середина. Вы по очереди. Так как Тамара у нас на первой линии, ну, 70-й, Елизавета у нас на 74-й. Поэтому, Тома, начнете вы. И мы с вами, ну, собираем, только, пожалуйста, реально бутерброд, да, вот такой, который... Нас же мужчин только на бутерброды и надо ловить, правильно? Вы же так, девочки, поступаете, нет?
1: Да, только так. Да.
0: Ну, правильно, потому что путь к сердцу мужчины... Ой, заблуждение, но есть толика правды. Итак, девчонки, вы готовы?
1: Готовы.
0: Готовы. Итак, внимание, поехал таймер. Тамара, начинаем с вас.
1: Гренки.
0: Гренка.
2: Багет.
0: Багет. Сверху на гренку багет.
1: Батон.
0: Потом туда...
1: Масло.
0: Туда же батон. Масло есть. Тома?
1: Грибы.
0: Грибы. Хорошо.
2: Шпроты.
0: На грибы шпроты. Не слышал, это серединка.
1: Свинина.
0: Тома... Свинина на шпроты?
1: Буженина.
0: Буженина. Ну, это тоже свинина. Хорошо, есть, Тома.
2: Тунец.
0: Тунец, Вероника.
1: Масло.
0: Намазка. Лиза, что?
2: Треска.
0: Треска! Ну так что, ну будем поздравлять Тома, ну ничего страшного. Лиза у нас в финале оказалась последней, которая произнесла слово... Что мы там положили? Тунца положили еще туда, да?
2: Тунца и треска.
0: И треска, и тунца, и все там. И берите, и ешьте, мы, мужчины, такие все переварим. Томочка, спасибо большое. Лиза, я вас поздравляю. Я вас искренне... И вау, и аплодисменты вам. И подарок от Слонимского мясокомбината вам. Я, правда, не очень себе... Я ж такой человек, воображающий себе многого. Я прям представлял вот этот бутерброд, который вы собирали в реальности. Ну, там, знаете, я не знаю, какую пасть надо иметь, чтобы все это, знаете, все-таки съесть. Но было прикольно. Лиза, поздравляю.
2: Спасибо, волновалась.
0: Да я слышал. Я не очень понимаю, почему вот все эти волнительные штуки получаются в эфире. Это же просто игра, не более того. Но вы классно, конечно. Можете привет кому-то передать, если есть такая необходимость.
2: Ай, передаю привет всем душевным слушателям душевного радио.
0: А вот так вот. Да. Вот это прям с барского бутербродного стола всем. Вот это вам привет! Кусайте треску. Было здорово, трубочку не кладем. Лиза, хорошо, пообщаемся за эфиром. Ну вот так вот, спасибо за поддержку Слонимскому мясокомбинату. Еще раз напоминаю, это наш генеральный партнер. И призы от него вы получите у нас на площадке 5 сентября, мы начинаем в 17:00. Настроение лета, городской фестиваль. Все это абсолютно бесплатно. Ну и тот, кто придет, кто заморочится по образам танцплощадки, это 80-е, 90-е, яркие наряды где-то облегающие. Ну все, вы сами знаете все, что вам подсказывать. Все же это проходили. Вот от генерального партнера, от Слонимского мясокомбината, подарок вам наверняка, возможно, прилетит.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу, если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк – более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Золотая осень во всей красе на душевном радио.

Ну, верно. Друзья, ждем нашей встречи с нетерпением. Давно не смотрели в глаза друг другу. А так этого хочется, потому что радиостанция, которая, ну, тянется к душам и лечит души, нам об этом часто говорят, но не может существовать сама по себе без отрыва от реальных, живых, настоящих людей. Поэтому приглашаем абсолютно всех вас 5 сентября в эту субботу. Начинаем в 17:00 на нашу с вами, ну я надеюсь, любимую танцплощадку душевного радио. Берите друзей, берите детей, приходите. Там масса всего будет интересного. И выставка, и чайный дворик, где будет дегустация чая с сушкой, сухариком. Ну и, конечно, программа, безусловно, натанцуемся с вами, со мной, вот с Дмитрием Санковичем. Очень харизматичный парень, рекомендую, Максим Тимаков. Выступит у нас зажигательная, непредсказуемо очень яркая баронесса. Ну и добавит рока драйвовая группа «Коза Ностра». Ну и главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября, 17:00, встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, приходите. Будет очень душевно. А кто в образах 80-х, 90-х, вообще будет суперзвезды. И есть возможность выиграть подарок от генерального партнера нашего мероприятия, Слонимского мясокомбината. Ну а на сегодня у меня все. Ой, среду нормально прошли. Завтра, четверг, конечно, уже будем двигаться получше. Уже суставы будут готовиться к наклонам и к переворотам возле монгольского.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Президент накануне в Бишкеке принял участие в саммите ШОС. Александр Лукашенко провел ряд встреч со своими коллегами. Так белорусский лидер встретился с президентом Лаоса. Как пишет Белта, глава государства подчеркнул, что странам необходимо интенсифицировать сотрудничество. Одним из направлений стало машиностроение. При этом речь идет не только о торговле, но и о создании совместных производств. Александр Лукашенко обратил внимание на сотрудничество в продовольственной и гуманитарной сферах.
3: Танцплощадка.
4: Строить первый участок 4-й кольцевой линии столичного метро начнут в сторону улицы Харьковской. Это необходимо, чтобы улучшить транспортное сообщение жителей этой части Минска. Строительство новой ветки начнут от площади Бунгалор. Что касается третьей линии, планы довести ее до микрорайона Зеленый Луг в Сире. Но сроки строительства пока неизвестны. ЧП в Каринковичах Гомельской области. Накануне трое работников местного водоканала погибли в канализационной шахте. Как сообщает Белта со ссылкой на Следственный комитет, в здании канализационно-насосной станции работники очищали канализационную шахту. Там находились 44-летний начальник участка и два слесаря 43 и 37 лет. Спустя время они перестали выходить на связь. Приехавший коллега обнаружил в помещении личные вещи работников, а в колодце плавающий фонарик. Тела мужчин достали на поверхность спасателей. Следователи выясняют обстоятельства трагедии. В выходные в Костюковичах Могилевской области пройдет День белорусской письменности. Программа насыщенная. На главной сцене пройдет большой концерт. В центре города также откроют скульптуру по произведениям народного поэта Аркадия Курешова «Олеся, Олеся». Также состоится традиционное гашение марки и почтового конверта, посвященного Дню белорусской письменности. Запланирован также большой интерактивный пешеходный QR-квест. Пройдет фестиваль книги и прессы. Большой выездной музей редкой книги. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 55 копеек, 10 юаней 4 рубля 57 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек.

По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер. В Бресте и Гомеле 21-23, в Витебске 18-20, в Гродно и Могилеве 19-21 тепла, в Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: 1 января 2029 года.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем по-тонически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
2: Ты что, не застрахован?
3: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
5: Пролиться.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57. Ага.

Емоу. Это не только пылесос вертикальный Дирма за 79,99, но и BB-крем Миша Imperfect Cover 50 мл за 39,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 6 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент накануне в Бишкеке принял участие в саммите ШОС. Александр Лукашенко провел ряд встреч со своими коллегами. Так белорусский лидер встретился с президентом Лаоса. Как пишет Белта, Лаос предлагает Беларуси совместную работу в сфере добычи полезных ископаемых, в том числе золота. Есть предложение построить совместный завод по переработке золота. Президент Лаоса пригласил в страну представителей Беларуси для изучения других перспективных направлений совместной работы. В Беларуси машины скорой медицинской помощи планируют массово оборудовать с тревожными кнопками для экстренного вызова милиции. Об этом заявил начальник департамента охраны МВД Александр Шепелев в эфире СТВ. Поводом стал случай в Борисове, где агрессивный пациент напал на фельдшера прямо во время транспортировки. Кнопки будут работать по такому же принципу, как уже установленные в общественном транспорте Минска. Эти меры нужны, чтобы обезопасить работников и пациентов. Международная экспедиция «Дорога к святыням» стартовала в Минске. Заместитель министра информации Денис Езерский сообщил, что старт экспедиции официально открывает мероприятие ко Дню белорусской письменности. Как передают Белта, участникам предстоит преодолеть около 1200 километров по территории Минской, Брестской и Могилевской областей. Финиш в Костюковичах. По пути участники проводят духовно-просветительские мероприятия, встречаются с прихожанами и трудовыми коллективами, посещают мемориалы и места боевой славы и социальные учреждения. Власти Сингапура усиливают финансовую поддержку семей на фоне рекордно низкой рождаемости. Каждый ребенок сможет получить почти 70 тысяч сингапурских долларов, около 55 тысяч американских долларов прямой поддержки с рождения до 17 лет. Программа начинается с выплаты 10 тысяч сингапурских долларов после рождения ребенка. Еще по 5 тысяч предусмотрено отдельно на медицинские образовательные расходы. Кроме того, семьи смогут получать по 2 тысячи сингапурских долларов в виде так называемых детских кредитов для детей от года до 16 лет. Власти также намерены снизить плату за дошкольное образование и увеличить отпуск по уходу за ребенком. Сингапур уже входит в число стран с одной из самых низких рождаемостей в мире. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 55 копеек, 10 юаней 4 рубля 57 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гомеле 21-23, в Витебске 18-20, в Гродно и Могилеве 19-21 тепла. В Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: 2019 года.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Дорогой, ты же говорил, что после шести не.
4: Так а я и не ем. Я просто слонимский сервелат охраняю.
5: Слонимский вкус.
6: Перед этим качеством бессильны любые правила. Слонимский мясокомбинат. Вкусно до безумия.
7: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Доброго дня!

0: Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Недушный день.
1: Как вы, но я остро ощущаю, нет, очень так плавно и киселеобразно постканикулярный синдром. Это дискомфорт. Вот это нежелание что-либо делать, даже формулировать, даже разминаться. И вроде бы и все в порядке, но гормоны радости куда они подевались? Как будто праздник большой закончился, и вот начался сентябрь. Не знаю даже, как нам с вами подойти к этой теме. Кого еще затронула лавина подавленности и раздражительности? Почему это все возникает? Люди пытаются отгадать веками, десятилетиями. Почему ухудшается так резко настроение и мотивация, и какая-то усталость не прекращается? Но потому что резко вдруг начинается учебный год, и мы в принципе понимаем, что ничего не изменится от того, что сейчас будем в бланках писать сентябрь, а не август. Но в целом окончание-то светового дня теперь другое, правильно? Мы чуть позже ложимся, вот, потому что есть какие-то дела. Мы не так часто видим солнышко, а вот в эти дни вообще нас не баловало. Я сегодня, стоя на светофоре, на пешеходном переходе, увидела, что на асфальте как будто моя тень нарисовалась. Подняла глаза, обернулась к небу, и там, среди серых таких грубых тучных облаков, маленький такой просвет, чуть-чуть солнышко виднелось, и это мне подарило радость и улыбку. Ну вот давайте поговорим об этих радостях маленьких, но таких приятных и таких нужных в середине второго дня сентября. Вот оно, душевное радио, настоящее, живое, ну вот правда, трушное. Рассказывайте в телеграм-чате родинам о том, как проводите день, как он идет, ползет, лежит у вас, да, сдаетесь или нет. Ну а вдруг что-то хорошее у вас есть, давайте об этом на всю страну расскажем. Праздник какой-то, какой-то на вечер план чудесный. Может быть, научимся от вас и тоже себе что-то организуем, а может, просто порадуемся. Пишите в телеграм-чат о своих поводах чудесных. Ну и скоро я расскажу о них на всю страну. Постараюсь с улыбкой это сделать.
2: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Великое князство Сула запрашивает детей и дорослых у невероятные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула «BY».
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свои.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: Нос – это не просто орган обоняния. Он одновременно работает как фильтр, обогреватель и увлажнитель вдыхаемого воздуха.

0: Недушный день.
1: Усталость переходит на новый уровень. Я устала делать вид, что все вокруг понимаю, во всем вокруг стараюсь разобраться. В общем, смотрите, какое дело. У нас постоянно на всех сайтах встречают кукис, печеньки, такие файлы. Мы с ними соглашаемся, мы их принимаем, набираем полные корзины. Но единственное, в чем я уверена, что у них нет ничего общего с настоящими печеньками, которые по-английски так и называются «cookies». Все, мы их принимаем постоянно, они так вылазят очень нарочито, и не кликнув по «принять», мы не сможем посмотреть, что же там на сайтике находится. А сайты могут быть разные, можем брать кроссовки в этот момент, или какую-то книгу читать, или просто лазать, смотреть новости, скроллить, но все равно кукис появляется. Вот скажите мне, пожалуйста, это я вроде бы и читала потом, что это такое, но я все равно не поняла, что это значит. То ли уже это настолько современная информация, что мой 30-летний мозг не усваивает ее, может быть, это только для зумеров понятная тема, но, может быть, вы в ней разбираетесь. Я прочитала и все равно не поняла, как к кукисам этим относиться. Но мы их принимаем, это уже не изменится, это какой-то отпечаток, который остается в интернете навсегда, но, возможно, из-за этих кукисов мы и поправляемся периодически, что напринимали лишнего. Можете рассказать мне в телеграм-чате своим простым, понятным языком, что это такое и насколько эта штуковина вредная. А можете рассказать в прямом эфире, звоните, пообщаемся. Кстати, приветы тоже туда собираем. Рассказывайте, какие события у вас интересные происходят, что новенького. Может, кто-то появился на свет 2 сентября, будем поздравлять людей в прямом эфире, не знаю, или сочувствовать, смотря как, напишите сообщение. Эмоции, интонации легко улавливаю. Открывайте ТГ-чат, пишите.
0: Душевное радио. Слушаем любимое.

0: Реклама. Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
1: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
2: 16+.
0: При поддержке Душевного радио.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
5: Ехать в Билбланк!
3: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
0: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Недушный день.
5: Вот как Вселенная работает. Оказывается, на практике это удалось подтвердить. Надо было просить что-то посущественнее, но я вот так вот в микрофон задала вопрос, кто знает, что такое файлы куки. Кукис. Вот эти самые, на которые мы постоянно соглашаемся. Теперь будем знать, на что и из-за чего, и почему, когда принимаем эти файлы на сайтах. Я всегда лично ориентировалась по настроению. В хорошем принимала, в плохом отклоняла. Если сайт нравится, то одобряем. Если не нравится, отклоняем, вообще закрываем эту ссылочку. Но вот Иван написал в Инстаграм душевного радио такую коротко, ясно и даже с примером лучше. Вообще, мне кажется, даже искусственный интеллект бы не справился. Написал, что у кукисов, оказывается, есть отсылка к Гензель и Гретель, где она крошки раскидывала, чтобы потом найти дорогу обратно. Так вот, кукисы эти самые, печеньки, да, это для того, чтобы сайт знал, что мы уже там были, и ему было проще и быстрее начать работать с нами, чтобы он нам подсказывал уже заранее, что нам понравится. В общем, для улучшения работы, для того, чтобы мы быстрее сориентировались. Такой стикер на лоб, да, пока мы гуляем по интернету. Там уже, кажется, весь интернет стикерами нашими расклеен. Мы уже столько там нагуляли. Как раньше мы без интернета вообще жили? Куда? Ходили на улицу, гуляли мы там, а теперь мы гуляем в интернете. Но теперь мы уже будем понимать, что мы такое принимаем, не кукис или? Ну, пускай в конце дня люди удивляются, почему у нас на все хватает настроения. А вот тут у нас свои кукисы на душевном радио. И, кстати, печеньки и чай мы скоро будем раздавать, и не только, и жару будем давать, и раздавать настроение музыкальное на танцплощадке с душевным радио, которое пройдет уже в эти выходные, 5 сентября, в рамках городского фестиваля «Настроение». Все еще добавлю от себя лето. Да, танцплощадка с душевным радио пройдет в 17.00 у Дворца спорта, на площади у Дворца спорта в Минске. И Дима Санкович там будет, наш утренний диджей и ведущий танцплощадки, харизматичный Максим Тимаков, еще Баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Ну и там мы будем раздавать и чаек наливать, и призами от партнеров угощать, и дегустации тоже мы устроим, и даже тем, кто придет в тематическом образе, достанется приз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Ну все будет душевно, как мы знаем, как мы любим. На эти кукисы душевные мы точно согласимся. Ну и также знаем, что слушаете нашу волну. Приходите, познакомимся все.

0: Стой! Стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 557.

0: Самаринская 8. Здесь покупают Белджи.
1: Привет в обед на душевном радио.
2: Не только я ощутила на себе постканикулярный синдром, хотя каникул как таковых у меня и не было, работали летом, но все-таки переход августа в сентябрь оказался уж больно резким к такому похолоданию, к отсутствию солнца. Нас, наверное, невозможно подготовить, мы все равно в глубине души надеемся на хорошую погоду и на продление каникул. Вдруг что-нибудь случится, вдруг какая-то машина времени, а вдруг просто решит кто-нибудь, но решить уже наконец-то продлить каникулы еще в сентябре, захватить, ну, хоть пару денечков. Для радости это был большой бонус. Ну вот смотрю, как справляться со всеми этими синдромами, постепенно начинать давать себе нагрузку, спать хорошо, и нужно стимулировать себя на какое-то радостное ожидание. Вот сразу я влетаю с душевным радио как раз-таки под эту тему. У меня есть что вам предложить. Пишите в телеграм-чат душевного радио о том, что хорошего у вас сегодня произошло, или привет и передавайте своим нуждающимся в поддержке половинкам, друзьям, коллегам. Пишите, кому, от кого и что хотим сказать, и в следующем часе я обязательно передам это на всю страну. Ну а пока огромный привет ведьмочке летит от Александра в этот дождливый день. Она согревается объятиями Александра. Ага, то есть со всех сторон. Вы, получается, и тактильно на нее воздействуете, и ментально. Ну, это такой период уже, когда все всех называют своими именами. Вы ее ведьмочка, интересно, как она вас. Ну, судя по подписи в телеграме, королем, не иначе. Ну, вот я, кстати, тоже мужа называю, интересно, душнилой. А у меня рыбкой Дори. Ну, кто смотрел «В поисках Немо», тот поймет. Ох, да, такой контент родительский, шутки блондинистые, но зато все по-настоящему.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Час дня. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич и добрый день. О ситуации на границе сообщили в Госпогранкомитете. Как передает Белта, за сутки очередь фур на въезд в ЕС увеличилась на 165. Польское направление остается самым загруженным для грузовиков. Легковой транспорт ожидает въезда в Евросоюз на польском и литовском направлениях. Перед польскими пунктами пропуска фиксируется 490 легковушек автобусов. В очереди нет. Въезда в Литву ожидают 60 легковых авто. Автомобильное топливо подорожало в Беларуси на копейку. Как сообщили Белта, в Белнефтехиме на заправках 92-й теперь стоит 2 рубля 61 копейку за литр, 95-й и дизель 2 рубля 71 копейку, а 98-й 2 рубля 93 копейки. В выходные в столичном ботаническом саду пройдет фестиваль науки. Гостей приглашают на большую интерактивную площадку. Посетителям представят симуляторы БПЛА, космические пятнашки, спутниковый дартс, сборку макета систем космического аппарата. Любители робототехники смогут увидеть соревнования роботов, автономные роботогонки и необычный футбольный матч. В программе фестиваля также искусственный интеллект, VR и AR, технологии, исторические квесты, научные квизы, мастер-классы, подкасты, интерактивные игры и другие активности. В Испании грабителям понадобилось всего 4 минуты, чтобы украсть сокровища бронзового века. Неизвестные проникли в музей города Вильена и похитили большую часть знаменитого клада возрастом около 3000 лет. Он состоял из браслетов, чаш и других артефактов из золота, серебра, железа и янтаря. Сигнализация сработала, но грабители успели скрыться. Вероятно, они проникли в музей через окно. К новостям компании «День рождения – не повод переплачивать». Суши, пицца, шашлыки со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Сливки Бай знает, как накормить всю тусовку выгодно. Заказывай, гости скажут спасибо. О курсах валют. Доллар по Нацбанку – 3 рубля 6 копеек. Евро – 3 рубля 55 копеек. 10 юаней – 4 рубля 57 копеек. 100 российских рублей – 3 рубля 55 копеек. По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гомеле 21-23, в Витебске 18-20, в Гродно и в Могилеве 19-21 тепла, в Минске дождь и 18-20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.

Что, Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: Недушный день.
1: Иногда тело совсем не хочет двигаться и настолько против любой активности, что даже покачивание ногой кажется тяжелой атлетикой, или моргание, или просто дыхание, или расчесывание. Да, у кого длинные волосы, те меня поймут. Настоящее дело взять и все колтунчики распутать. Но мы, может, не ленивые с вами люди, мы просто находимся в режиме энергосбережения. Для чего-то эту энергию копим и собираем. Но есть же интуиция, есть же такая вещь, как интуиция, и она себя оправдывает очень часто, что-то там подсказывает, и, наверное, можно к ней прислушаться в такой серый, спокойный, где-то дождливый, где-то менее влажный вторник, хотела сказать, потому что второй день сентября, но по ощущениям, как будто вторник, но сегодня уже среда, середина недели. Да, если бы за лежание платили, мы бы с вами уже обогатились, но сегодня день активный. Кто где его продолжает? Может быть, встречает, если только проснулся. Ну, а может быть, уже заканчивает, если начал раньше всех остальных. Ну, а смотрим, что у нас по активности в Телеграм-чате. Минимум пока сообщений. Все-таки, наверное, сонный день. И не только меня накрывает вот этим вот желанием, нежеланием что-либо делать. Но мы вместе с вами обязательно прорвемся. Ну, и будем вдохновляться. Ну, вот, например, у меня для вас такая новость хорошая. Если вы в поиске работы находитесь, то... Оливковая ферма в Сицилии, в Италии, ищет работника, сборщика оливок, да, ищет работника фермы и разнорабочих, вакансия 5 на 2, 8 часов, да, возраст от 18 до 55 лет. И зарплата раз в месяц, вот так вот. И в ближайшее время уже нужны им люди. Если есть желание продлить себе лето и заработать, ну, тут, в общем, прилично. Я еще подумаю. Тоже не пособирать ли оливочки. Ну, ладно, мы делаем то, что приносит нам удовольствие. Я надеюсь, что вы сейчас тоже занимаетесь тем, что вам нравится. Ну, и расскажите о том, чем занимаетесь, кому сегодня же есть желание передать привет, а может, самому себе, чтобы себя любимого поддержать. Ну, а пока, конечно, насладимся песней, очень актуальной. Но я надеюсь, что впереди у нас не только дожди, но и красивая осень, солнечная, теплая и много-много хороших поводов порадоваться друг за другом. Пусть так будет.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Пришли, не дали и ушли. Вот так коллеги заглядывают в студию с конфетами, но оказывается не мне, а кому они их приберегли, даже не знаю, обижаться или нет. Но подумаем, посмотрим на их поведение. Но в сентябре мы, правда, незаметно начинаем хотеть больше сладостей, каких-то тыквенных украшений, может быть, и домики повырезать из вот этого вот красивого оранжевого вот этого шара. Может, не знаю, какого-то вельвета в жизнь добавить, какого-то уюта, шторки, пледики, фильмы. Вот это вот все букетное такое, уютное, как будто и яблок захотелось, как будто и пирогов карамельных. Вот очень-очень хочется какой-то вкуснятины, уюта, тепла. И никуда не спешить. Но все, что могу предложить, это только набор чая Такамори. Уютный и неповторимый из своих вкусов. С ним все пройдет легко, здорово и уютно. Обязательно осенними вечерами чай Такамори. То, что нам нужно. И тем, кто сегодня будет писать сообщение в телеграм-чат душевного радио, потом обязательно этот набор достанется счастливчику. Рандомно сейчас выберем с помощью агрегаторов интернета и подарим кому-то такой сюрприз сделаем. Ну, уже не сюрприз, уже все рассказала. Поэтому пишите, и, может быть, именно вам сегодня улыбнется удача. Ну, а кому вообще сегодня что улыбается? Кто сегодня улыбается? Покажите мне этих счастливых людей. Вот тоже Оксана желает хорошего настроения Вячеславу, любимому, потому что как-то само по себе на сегодня генерируется с трудом, но хоть с помощью душевного радио и всех нас оно придет каждому. Вот залетит куда-нибудь, вдохнем его или услышим, или как будто какое-то объятие получим. Да, главное, чтобы не пощечина, правда, хорошее настроение как будто поселится в нас. Ну вот все эти инфекции так распространяются, да, вот эти вот вирусы летают, а что настроение мы не можем распространить? Можем, попытаемся что-то с этим сделать, да. В осеннюю пору надо настроением делиться, это полезнее. Екатерина пишет, что сегодня у нее день рождения, и она берет это самое настроение в свои руки и поздравляет себя с праздником. И вот давайте мы тоже поаплодируем вам, Екатерина, за смелость, за оригинальность. Хочет, чтобы заветные желания ее сбывались. А вот лучше самого человека никто не знает, что ему нужно. Вот она хочет желания, чтобы наконец-то осуществились, чтобы судьба была благосклонна, чтобы уже все, что навизуализировала, наконец-то появилось в жизни. Но, главное, Екатерина, быть к этому еще готовой, чтобы желания, они хорошо смотрелись в вашей жизни. А то придет принц какой-нибудь, да, а мы только вот вышли мусор, например, вынести. Ну вот не стыковочка, поэтому давайте, какие мечты, вот чтобы для них была почва такая подходящая, организуйте свою жизнь, свои дни и ночи таким образом, чтобы все эти желания обязательно к вам быстрее притянулись. Этого всем сердцем желаем. Кому еще какие приветы передать, пишите в телеграм-чат душевного радио.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Емол – это не только корм для кошек Purina One 1,5 килограмма за 20,99, но и комплект постельного белья Самсара двуспальный всего за 69,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 6 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Привет в обед на душевном радио.
2: С Ольгой Шебека.
3: Если вы только впервые к нам присоединяетесь в телеграм-чатик, чтобы написать что-то, пообщаться друг с другом или со мной, с ведущей, или с Димами, которые утром и вечером на душевном радио так уютненько мы расположились между них, можно желание даже загадать, то подтвердите, что не робот один раз. Кликните на кнопочку, и сообщение останется в чате, никуда не исчезнет, но либо уже пишите еще раз. Видела сообщение от Анны, дадим ей пару минут дописать и лучше подготовиться, да? Ну, а я смотрю, что вообще в соцсетях и в других разных местах, далеких от интернета, очень много осенью витает разговоров на понятную огородную тему. Увлекаются садоводством уже те, кому за 30, те, у кого просто это уже какой-то навык, выработанный поколениями, а кто-то для удовольствия. Зачем мы это делаем? Ну, даже звезды фермерством увлекаются и выращиванием органических продуктов. Да, это новая фишка нашего 21 века. Растить что-то самостоятельно и контролировать этапы вот этого выращивания, подкормок, да, не переборщить, чтобы хоть где-то что-то натуральное съесть и сиять, не светиться, да, изнутри, а сиять настоящей красотой и здоровьем. И вот смотрю, что зарубежные звезды активно в этой теме. Брэд Питт, например, производит органическое оливковое масло. Дэвид Бекхэм держит пасеку и занимается сбором собственных овощей. Даже курочек разводит, ходит в резиновых сапогах. Вот он недавно похвастался кабачком. Кабачком, который вырастил самый известный футболист планеты. Вырастил кабачок, занимается фермерством. А кабачок такой, такой длинный, такой крученый, верченый. В общем, я думаю, он заслужит как бы такое место главное где-то во входной группе их загородного дома. И Джулия Робертс выращивает органические фрукты. И Памела Андерсон. Вообще она развивает фермерское хозяйство и собирает урожай домашних джемов. Ну, а Анита Цой, уже к нам поближе перенесемся, да, больше 20, может, даже 30 лет. Да, да, вообще-то всю мою жизнь она занимается огородничеством. Выращивает морковочку, свеклу, делает закатки, закрутки, кто бы как их ни называл, но это все есть, да. И Роза Сибитова развивает большой звездный сад с декоративными растениями, с плодовыми. И Сергей Трофимов, и Сергей Жуков вообще выращивает клубнику. И Илья Высоцкая, и Елена Ваенга. В общем, все в теме огородной. Их не пугает грязь, теплицы. Они с удовольствием сами, ну или с помощью своих единомышленников и себя не ради прокормить, а ради удовольствия. Ну и, конечно же, мы тоже занимаемся тем, что нам нравится. И вот уже, наконец-то, осенний сезон начинается. Закруточки, закаточки скоро уже разместятся в прохладных подвалах наших домов, и мы распрямимся. И что нам делать? Чем заниматься? Будем долго думать и решать, какое хобби в жизнь свою позвать. Но мне кажется, что нужно заниматься обязательно любым искусством. Вот я не про огород сейчас, хотя тоже его можно рассматривать как искусство. Неважно, как получается, даже не ради денег, не ради славы, а чтобы понять, как мы меняемся в процессе, понять, что в нас скрыто, и дать своей душе расти. Серьезно, дать своей душе расти. Давайте начнем придумывать себе какие-то увлечения. Будем петь по дороге домой после работы. Или танцевать тоже где угодно для настроения, для радости. Ну и таким хобби хорошим может стать какой-то ежедневный или хотя бы пару раз в неделю написать в телеграм-чат душевного радио, рассказать, как дела, и поделиться приветами с близкими людьми. Пишите в наш телеграм-чат.
1: Душевное радио. Слушай. слушай свое.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
2: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
1: Вкусно так, что пальчики оближешь.
3: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Момент, когда звезда падает, происходит, правда, что-то волшебное. Но ощущения такие дарит нам падающая блесточка небесная. Вот это вот волшебное ощущение, оно как будто притягивает и другое волшебство. Оно обязательно должно быть в нашей жизни. И вот так мы постепенно придумывать себе стали, что все обязательно сбудется. Но какие только желания мы не загадывали в надежде, что наконец-то все это исполнится, да? А звезды потом разворачивались, летели обратно и говорили: такое, денег у нас нет. Но почему именно с финансами должны быть связаны наши желания? Ну, потому что

0: что обычно в это все упирается. Хочется жить легче, хочется жить интереснее и веселее. Но научиться жить и наслаждаться тем, что есть сейчас, наверное, это самое сложное и вообще непрекращающийся процесс радоваться тому, что есть. Но вот очень сегодня рады своему самому драгоценному подарочку родители, маму и папа, которые поздравляют Диану Зенкину с днем рождения. 21 год исполнился человеку. Вот 2 сентября здоровья, любви, счастья и тех самых желаний исполненных. Именно у Дианы желают родители. Ну, а поздравляем всех, у кого сегодня праздник, кто сегодня может сказать: я родился, как тот самый Лунтик, и каким бы вот аплодисменты звучать, каким бы вы ни были, я очень хочу, чтобы вы были самыми счастливыми людьми. Ну, а именно Анне, потому что сообщение завершающее, я хочу подарить сегодня набор чая Такамори. За кадром расскажу, как забрать подарок, а вы можете выбрать свой чайный вкус на сайте Takamori Buy.
1: Маринская 8. Здесь покупают джили. Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент особо обратил внимание на уборку соломы с полей, обеспечение необходимых сроков и качества вспашки почвы с соблюдением всех технологий. Одновременно аграрии приступили к уборке овощей, включая картофель и сахарную свеклу. Премьер-министр Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросам строительства и обеспечения населения арендным жильем. Об этом сообщили в правительстве. В рамках совещания была подтверждена нацеленность на дальнейшее наращивание объемов строительства арендного жилья, в том числе силами самих предприятий реального сектора экономики. День белорусской письменности пройдет с 5 по 6 сентября в Костюковичах. Праздник состоится на пешеходной улице в центре города. Гостей ждут встречи с авторами, презентации новых книг и поэтические чтения. Также будет выставка «Под открытым небом». Представят около 200 редких экспонатов из фонда музеев и библиотек страны. Детский сад для обучения роботов открылся в Пекине. В нем исследователи изучают альтернативный подход к обучению машин. Ученые стремятся к тому, чтобы роботы осваивали навыки сами, а не путем демонстрации каждого действия человеком. Главный упор делается на тактильное восприятие и непрерывное обучение. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,55, 10 юаней 4 рубля и 57 копеек, 100 российских 3,55.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране будет облачно с прояснениями. Завтра также облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 8 до 14 тепла, в Бресте до 24 с плюсом. В Гродно и Гомеле плюс 22, в Витебске и Могилеве до 21 с плюсом. В Минске завтра дожди и плюс 21. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
3: Доброго дня!

Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом, танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем, харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.

0: Недушный день.
1: Не раз мы пробовали взломать ментальный ход мыслей людей, ментальный код. И вот сегодня я убедилась, что, наверное, есть во мне что-то от родственников, от дедушки в частности. Но он никогда не пройдет мимо хорошей, идеальной вещи, практически новой. Да, не очень нужной, но вот она стоит на улице, люди от нее хотят избавиться, но она почему-то обязательно привлекает его взгляд. И вот сегодня, не хочу хвастаться, но я увидела совершенно новую хрустальную вазу. Там, где с ней хотели распрощаться. Даже в своей упаковочке она была оригинальной. Но это настоящее сокровище, правда. Я ее, естественно, забрала. И хочу у вас спросить, это проблема или это очень хорошо, что во мне проснулись такие гены? Что у вас есть такого спасенного? Какие спасеныши хранятся у вас дома? Кстати, для этого тренда есть даже название. Dumpster diving, то есть ныряние в мусорные баки в переводе. Или trash art, его тоже называют, или upcycling по-модному. Но это поиск ценных вещей, не специальный, даже не преднамеренный, может быть, а случайный. Или повторное такое использование предметов быта с доработочкой, с реставрацией. Но в результате чего вещь становится и качественнее, и дороже, чем была. Ну и особенно близка сердцу после апсайклинга, да, становится. Кто тоже таким увлекается, можете рассказать в телеграм-чате или показать, что спасли когда-то, да, что вас, ваши бюджеты тоже выручило в свое время. Есть ли эти вещи вот так вот в галерее вашего телефона? Можете ли прислать фотографии в тегачат? Тоже интересно будет узнать, схожи ли наши увлечения. Пишите.
0: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики. Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
3: 16+.
2: При поддержке Душевного радио.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Спасеныши, непонятно почему, привлекают наше внимание и становятся потом частью жизни. Легко и просто. Но не со всеми фокус этот работает. Это я могу идти закоулочками, какими-то тропами, мечтательно рассматривать все, что попадается мне на пути. И присмотреться могу к шикарной вазе, целой в коробочке чехословацкой. Да было вот такой кульминационной мыслью я себя хвалю, добычу эту потом с удовольствием несу домой, отмываю. Ну, ведомая добычей вот и Тамара тоже в телеграм-чат душевного радио написала, подобрала на мусорке коляску игрушечную и превратила ее в горшок с цветами. Этот тренд называется «дампстер дайвинг», ныряние в мусорные баки, то есть очень масштабный мировой тренд, между прочим, мы с Тамарой масштабными трендами увлекаемся. Ну, это зумеры еще это любят, миллениалы и эко-активисты. Но тоже есть разница. Я бы, например, поломанное не взяла. И какой-то откровенный хлам тоже бы домой не тащила, но как мимо вазочки красивой пройти. Ну, или, например, мне очень нравятся винтажные магазины, они уже все отыскали, все привели в приличный вид, отмыли, подчинили, и вот те предметы интерьерные хотя бы, ой, подставочки для подсвечники, какие-то сервизы, смотрю, пока только смотрю, приглядываюсь, а надо ли мне это, как хорошо, что квартира маленькая, не все могу туда себе внести, но сегодня это не способ выживания, это тренд, чтобы вы понимали нас с Тамарой, может быть, вы тоже в нашем тренде, пишите тогда в ТГ-чат душевного радио, это хобби, это философия осознанного потребления и, между прочим, вирусный контент для соцсетей. И города по всему миру активно вообще кто-то приветствует вот этих дайверов, а кто-то принимает законы против таких дайверов. Например, в Иллинойсе, в США, за погружение в баки ввели штрафы. Штрафы, да, такие приличные, практически до $1000. В других штатах копаться в мусоре теперь разрешено только в светлое время суток. Но я думаю, что мы до такого с вами не дойдем. Вот все-таки есть какой-то барьер внутренний. Все-таки мы, конечно, экоактивисты где-то в глубине души, где-то люди, которые хотят быть ближе к зумерам и миллениалам, да, чем к пенсионерам. Но настолько мировым трендом отдаваться, ну, надо еще подумать.
0: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Е-Молл».
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Когда мы окружаем себя хорошими людьми, хорошей музыкой, вкусной едой, красивыми вещами и красивыми обещаниями, которые выполняем, и мыслями тоже добрыми, то жизнь начинает меняться. Как-то матрица так подстраивается, все в лучшую сторону идет, и я почему-то в этом убеждена. И кто-то за большие деньги готов себя окружить интересными вещами и полезными знакомствами. Например, вот на аукционе за 400 тысяч долларов продали комара из парка Юрского периода. Это все произошло на летнем аукционе голливудских раритетов в Лос-Анджелесе. И там был вот реквизит из фильма «Парк Юрского периода», да, 93-го года фильм. Но там такой комар в застывшей смоле, с которого в фильме начинается сюжет о возрождении динозавров. Купили его 400 тысяч долларов. И я почему-то вспомнила историю о женщине в Румынии, которая много десятилетий использовала редкий янтарь как обычный упор для двери своей, для входной группы. Она им подпирала дверь, чтобы та не хлопала, не закрывалась без ее на то разрешения. И вот так вот в обычной деревне это все было. Камень она нашла в русле ручья, приняла за обычный булыжник, удобный. И вот

0: ее, конечно, правильно инвестировать, вкладываться. Я очень хочу, чтобы у нас у всех в сентябре наконец-то стало настроение гораздо лучше, чем мы рассчитываем, чтобы, несмотря ни на какие погоды, дожди, работы, да, и вот эту увеличивающуюся ночь с каждой минутой, мы все равно искали в себе, находили силы бодриться, улыбаться, слушать музыку, выходить, танцевать на площади, как вот, например, мы вас приглашаем 5 сентября это сделать. Смотрите анонс в соцсетях Душевного радио. 5 сентября возле Дворца спорта на площади в Минске состоится концерт, такой концерт, танцплощадка с Душевным радио пройдет, на которой мы еще разыграем билеты на 3 концерта Душевного фестиваля. Вот так можно уже сейчас планировать, чем займемся на выходных, но сегодня только середина дня и середина недели. Ну вот скоро уже передам эстафетную палочку Диме Кустову, ну а пока давайте послушаем Юру Шатунову. Это была Ольга Шебека. Пока-пока.
1: Если седая, то ночь. Если радио, то душевная.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжниковой. Добрый день. Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства интересовался, как идет закладка урожая овощей в стабилизационные фонды. Госзаказ необходимо полностью выполнить до 15 ноября. Министр заверил, что это будет сделано в срок. Беларусь планирует поучаствовать в мегапроектах на Дальнем Востоке. Об этом заявил во Владивостоке глава администрации президента Дмитрий Крутой, передает Белта. По его словам, Дальний Восток бурно развивается. Россия вкладывает огромные ресурсы в эту территорию. Первой очередной темой для сотрудничества Беларуси с Дальним Востоком глава администрации президента назвал добычу полезных ископаемых. Это 30-40% экономики региона. Белорусская сторона может предложить технику БелАЗ и МАЗ. В Минске открылся Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи. Здесь школьники будут развивать творческие способности от театрального искусства до инженерии. Разработаны мультипрофильные программы, при которых ребенок может заниматься в нескольких кружках, пробуя разные направления. Душевный фестиваль – грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группа «Балаган Лимитед», Александр Мелех, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы», а также других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека, танцплощадка с душевным радио. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,55, 10 юаней 4 рубля и 57 копеек, 100 российских 3,55.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 8 до 14 тепла, в Бресте до 24 с плюсом. В Гродно и Гомеле плюс 22, в Витебске и Могилеве 21. В Минске завтра дожди и плюс 21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.by по телефону 8017-388-7794.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примають Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Сан-Франциско.

0: Емол – это не только кофе в зернах Чиба 1 килограмм за 57,99, но и набор ножей Самура Харакири всего за 134,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 6 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альтопрофиль» ВРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Об этом Билта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства по итогам состоявшихся недавно в Москве переговоров с руководством России дал актуальные поручения правительству. Речь шла о реализации конкретных договоренностей в различных сферах, включая энергетику, промкооперацию, сельское хозяйство, а также о планах дальнейшего взаимодействия. В Беларуси ужесточили правила экзамена на риэлтора. Теперь повторно сдавать аттестационный экзамен можно будет только через 6 месяцев вместо одного. Решение приняли после того, как на последнем экзамене из 58 претендентов справились лишь 17. Для тех, кого удалили за нарушение порядка проведения экзамена, срок еще жестче. Повторно подать уведомление можно будет не ранее, чем через год. Прямые линии районных администраций пройдут в Минске в эту субботу. Так, с 9 утра и до полудня горожане получат возможность задавать вопросы представителям руководства районных администраций. Более подробная информация, в том числе и контактные данные, есть в сети. Искусственный интеллект научился определять зрелость хурмы по визуальным признакам и позволяет наблюдать за плодами в начале их развития и облегчать управление садами. Ученые также отмечают, что в дальнейшем это может способствовать развитию умного сельского хозяйства и масштабированию данного решения в

0: садоводстве. И к новостям компаний. Дни рождения, корпоративы, офисные перекусы. Все решается на сливки Бай. Суши 40 штук за 28 рублей. Пицца-гигант от 40 рублей и еще 70 заведений Минска со скидками от 50%. Закажи праздник или рабочий обед выгодно на сливки Бай. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льняной соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,55, 10 юаней 4 рубля и 57 копеек, 100 российских 3,55.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 8 до 14 тепла, в Бресте – до 24 с плюсом. В Гродно и Гомеле – плюс 22, в Витебске и Могилеве – до 21. В Минске завтра дожди и плюс 21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Вечернее шоу» с Дмитрием Кустовым.
2: Реклама.
3: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Доброго дня!

Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом, танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем, харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.

0: Это душевное радио, и знаете, на какой мысли себя словил? Как хорошо, что вы слушаете нас громко-громко. Но если вы сейчас где-то в пути, или дома, или на работе, и такие, что он там говорит? Делайте громче прямо сейчас, потому что много всего интересного у нас с вами впереди. Вот в следующем часть, например, поедем вместе домой с работы, там у нас музыка в дорогу. В этом часе расскажу вам про самую дорогую ветчину в мире. Ушла она с аукциона за 10 миллионов долларов, только представьте себе. Но еще впереди кинорекомендация, личная от меня на этот вечер. Ну, а меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшие 3 часа проведем вместе, будем слушать хиты и не только. Вот прямо сейчас здесь Дмитрий Санкович, только что с ним говорил. Говорю: Дим, что-то ты какой-то не выспавшийся, что ты по ночам делаешь? А он мне такой:
1: каждую ночь с 0 до 2 вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио «Танцплощадка». Как танцуем мы, не танцует больше никто.
2: Танцуют все!

Вы слушаете «Душевное радио». Я вам желаю быстрее сегодня оказаться дома, но перед этим надо в магазин забежать, чего-нибудь вкусненького на вечер себе приобрести. Вот, кстати, если вы ходите по магазинам и думаете, что продукты стали дорогими, поверьте, это еще нормальные цены. Вот буквально на днях в США продали кусок ветчины весом 7,5 килограммов, ну, примерно, за 10 миллионов долларов. Вы спросите, в чем же ценность этой ветчины? Может, кто-то ее уже поел, и... ну, неважно. Нет, на самом деле, аукцион уже много лет завязан на благотворительности. В Кентукки, в США, эта традиция началась еще в 64-м году. Ну, и со временем это мероприятие превратилось в крупный благотворительный сбор. То есть, ну, по сути, люди переплачивают за обычную, может быть, даже и вкусную, и свежую ветчину, чтобы потом эти деньги пошли на здравоохранение, образование, программы бойскаутов, ну, а также людям, которые пострадали от стихийных бедствий. Ну, благое дело. На самом деле, тут и ничего не скажешь. Я, знаете, подумал, если бы вот такая ветчина все-таки продавалась где-то в наших магазинах, были бы акции, да, вот эта вот красная цена, было бы перечеркнуто 10 миллионов долларов, и было там 9 900.

0: Слушайте, я сам тут немножко засыпать начал, но день тяжелый, а тут группа Кино, «Мама Анархия». Знаете, говорят, если хочешь возненавидеть песню, поставь ее на будильник. Вот мне кажется, с этим хитом такой номер не сработает. Ну, классика, как тут поспоришь? Давайте не будем спорить, нет времени, надо домой собираться. Вам удачного дня, ну и побыстрее оказаться там, где давно хотели. Я надеюсь, все-таки дома. Ну, а если есть время, хотите его немножко скоротать, прямо сейчас на работе, можете заглянуть на нашу страницу в Инстаграме. Да, там есть душевная радио, не просто есть. У нас там столько классного контента. Мы там разыгрываем подарки, мы там делимся классными видео с очень известными, легендарными, я бы сказал, людьми. Ну и не только. Можете на нас посмотреть, с нами пообщаться, ну и просто здорово провести время. Ищите душевное радио в Инстаграме, ну и не забудьте подписаться. Вам отличного дня!
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
3: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
4: 16+.
2: При поддержке Душевного радио.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: В эфире «Душевно в радио». Ягода созрела. Это была Марина Барановская, наша баронесса. Вот насколько хорошо созрела ягода, можно будет посмотреть 5 сентября на площади у Дворца спорта на танцплощадке с «Душевным радио» и Дмитрием Санковичем. Ну, кстати, при участии Максима Тимакова, зажигательной баронессы, ну, вы все слышали, ну и группы «Коза Ностра». Все это пройдет в рамках городского фестиваля «Настроение лета». Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров «Душевного радио», ну и фото на память каждому желающему. Но если придете в тематическом образе, получите суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Ну и главная интрига. Барабанная дробь. Прямо на площадке разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. Все это 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альтопрофиль ФРБ». Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Душевное радио. Слушай свое.

слушаете Душевное радио. Очень скоро немножко прервемся, но потом вернемся к любимой музыке и нашим самым интересным новостям. Кстати, в ближайшее время расскажу вам про новый Паджеро от Митсубиши. Вы представляете, сколько лет мы ждали его? Ну, пишут, что 20, но я уже, честно говоря, сбился со счета, чего там за монстра представили. Представила компания Митсубиши. Все в ближайшее время вам расскажу. Ну и, кстати, очень скоро поиграем. Я ведь забыл, у меня

0: 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжниковой. Добрый день. Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Об этом Билта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Важной темой доклада президенту стала ситуация в экономике. Премьер-министр отметил как позитивные тенденции, положительную динамику в ряде отраслей, так и отдельные проблемные аспекты, требующие оперативных решений органов госуправления. Выставка китайских товаров и услуг впервые пройдет в Белэкспо с 9 по 11 сентября. Мероприятие пройдет под эгидой Года промышленного сотрудничества Беларуси и Китая. Ожидается, что в работе выставки примут участие более 100 предприятий из 2 стран. Экспозиция охватит широкий округ отраслей – от сервисных роботов, высокоточных станков до автомобилей. Также будут представлены медицинское оборудование, бытовая техника и электроника. Белави и Red Wings расширяют сотрудничество по кодшеринговому соглашению, сообщили Билта в пресс-службе Белавия. Пассажирам стали доступны новые варианты путешествий между Белоруссией и регионами России, а также маршруты с пересадкой по единому билету. Теперь пассажиры Белавия могут приобрести билеты на прямые рейсы из Минска в Самару, Челябинск, Пермь и обратно. 12 сентября Минск отпразднует свой 959-й день рождения. Минский городской исполнительный комитет подготовил праздничную программу и для центральной части города, и для каждого уголка столицы. Основные мероприятия начнутся с Минского полумарафона, который пройдет 6 сентября. В забеге примут участие около 30 тысяч человек. А уже 12 сентября, в сам день города, утро начнется с торжественного возложения цветов у стеллы. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,55, 10 юаней 4 рубля и 57 копеек, 100 российских 3,55.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 8 до 14 тепла, в Бресте до плюс 24, в Гродно и Гомеле плюс 22, в Витебске и Могилеве до 21 градуса тепла. В Минске завтра дожди, плюс 21. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу», час проверенных драйвовых хитов.

0: www.bet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
5: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
4: Вкусно так, что пальчики оближешь.
6: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
7: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
10: I'll be back.
11: Каждый будний день с 17 до 18.00.
9: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Вот Митя Фомин точно врать не будет. Если вы думали, что сегодня будет как-то грустно, как не по себе, я не знаю, будет тяжело, ничего подобного. Все будет, знаете как?
1: Все будет хорошо.
0: Да, именно хорошо. Я вам желаю отличного вечера. Давайте ехать домой вместе, если вы уже в пути. Ну или дорабатывать этот час тоже вместе с душевным радио. Меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшее время много динамичной музыки. Ну и не только. Еще расскажу вам про новые Mitsubishi Pajero. Спустя 20 лет, ребят, выпустили такую тачку, такого монстра. Все в ближайшее время. Вам легкого вечера.
2: Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи! Встречи!

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057. Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Я не знаю, как у вас, у меня вечер, но просто потрясающе. Надеюсь, у вас также. Но если вы сейчас за рулем, автоновость для вас. Да, Mitsubishi провел мировую презентацию нового Pajero. Ну, легенда вернулась. Да, официально они разорвали 20-летнее молчание, представили этот автомобиль. Но вот пока весь мир сходит с ума по электрокарам и огромным экранам, инженеры страны восходящего солнца создали старый, добрый, железный автомобиль. Никаких батареек, только хардкор. Настоящая рамная конструкция. Задняя подвеска, ну просто колоссальная. Мощный дизель на 2,4 литра, выдающий 204 лошадиные силы. Ну и просто какой-то неубиваемый восьмиступенчатый автомат. Ну вот добавьте к этому легендарный полный привод, вы поймете, почему эта машина готова вытащить вас из любой глуши. Но, кстати, салон там тоже для людей, не для гиков. Японцы сохранили россыпь физических кнопок. Как же мы уже соскучились по ним, да? Сделали упор на премиальные материалы и завернули все это в топовую аудиосистему. Слушайте, но такую машину мы давно ждали. Ну, про цену пока молчат, но мне кажется, цена из страны восходящего солнца тоже будет, знаете, такое по восходящей. Так что поздравляем их, ну а вам желаем легкого вечера. Спасибо, что его проводите в нашей компании. Дальше в нашем эфире музыка.
1: Сергей, привет! Бери своих, пойдем по-тонически. Такая погода.
2: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
1: Ты что, не застрахован?
3: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Привет, а ты где?
1: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Джак Джонс в эфире Душевного радио. Where did you go? Куда бы вы ни направлялись, с вами Душевное радио. И спасибо, что нас слушаете. Кстати, нас можно слышать везде, всегда, постоянно, в идеальном качестве. Просто знайте, что у нас есть сайт душевнаярадио.бай. Вверху кнопка онлайн-вещания. Нажали, и мы с вами и в дороге, и в отпуске, и на работе, и в деревне. Да где угодно. Заходите почаще на душевнаярадио.бай. Ну, а я очень скоро вам расскажу про одного медведя, которого отогнали от столовой после того, как он успел уже умять кастрюлю еды. Слушайте, ну вот прям как я по вечерам все ближайшее время. Ну а пока давайте слушать динамичную музыку.
1: Клево же, ей-богу! Музыка в дорогу! Душевное радио.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Умеренность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: вы слушаете душевное радио, но и большое спасибо, что едете куда-то или дорабатываете этот день вместе с нами. Впереди много всего интересного, но, по крайней мере, в ближайшие 20 минут здесь музыка в дорогу. Это чтобы не грустили, не скучали, ну и немножко поднажали, ну, чтобы домой быстрее попасть. Ну и еще очень скоро вам расскажу про одного медведя на Сахалине. Очень интересная и курьезная новость. Все это в ближайшее время. Ну, а пока желаем вам легкого вечера. Ну и, кстати, очень-очень скоро поиграем. Есть у меня сертификат на смарт-педикюр с долговременным покрытием. Что за педикюр-то такой? Как мы разыграем этот подарок? Следите за эфиром.
1: Емоу – это не только пылесос вертикальный Дирма за 79,99, но и BB-крем Миша Imperfect Cover 50 мл за 39,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 6 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emoul.by.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
3: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
4: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
5: Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Бери с собой музыку в дорогу

0: Вы слушаете «Душевное радио». Уже совсем скоро здесь новости погоды. Но еще кое-что интересное автомобильное вам расскажу. Но до этого, как и обещал, вот новости недавно прочитал про одного медведя, который на Сахалине нашел на улице кастрюлю с едой и опустошил ее. Но мало ему показалось. Знаете, куда направился? Вот прямиком в столовую. Там была толпа людей, вы представляете? Но работники не растерялись, подняли шум. Медведь понял, что угощения не видать, и убежал. Ну вот, казалось бы, новость года, но нет. Просто я себя узнал в этой новости. Вот честно, знаете, по вечерам, ну что-то поел, перекусил, а может и плотно поел, но все равно ночью вот встаешь, идешь к этому холодильнику, а там жена и говорит: ну и чего ты встал? Нет больше еды, сама с колбасой стоит.
1: Если спорить с женой, то молча. Если радио, то душевное.
0: Ну а мы потихоньку ускоряемся. Еще минут 7 в эфире «Душевного радио». Музыка в дорогу, чтобы быстрее добрались домой. Дальше новости погода. Ну и расскажу вам кое-что интересное автомобильное. Еще поиграем очень скоро.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Отдельно затрагивались вопросы функционирования промышленного сектора, где ситуация, по словам премьер-министра, неоднородная. Президенту доложено о стабильной работе многих субъектов промышленности, которые успешно преодолевают возникающие сложности. Речь также шла об отдельных проблемах, в частности в машиностроении, и шагах по исправлению ситуации. Беларусь планирует поучаствовать в мегапроектах на Дальнем Востоке. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой. Темы для сотрудничества – добыча полезных ископаемых, инфраструктурные проекты, лесное хозяйство, лесозаготовка, специализированные магазины белорусских продуктов, IT и беспилотники. В Беларуси проходит акция «Внимание, дети!». Она продлится по 5 сентября. Цель – предупредить ДТП с участием несовершеннолетних. Водители обязаны ездить с включенными фарами в любое время суток. ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть особенно внимательными в утренние и дневные часы, когда школьники идут на занятия. В лондонском зоопарке взвесили 10 тысяч обитателей. Ежегодное взвешивание в рамках медосмотра прошли все обитатели зоопарка, от пингвинов и капибар до улиток весом меньше грамма. Чтобы не тревожить животных, сотрудники заранее приучили их вставать на весы или заманивали угощениями. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,55, 10 юаней 4 рубля 57 копеек, 100 российских 3,55.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 8 до 14 тепла, в Бресте – плюс 24, в Гродно и Гомеле – плюс 22, в Витебске и Могилеве – до 21 градуса тепла. В Минске завтра дожди и также плюс 21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Вы слушаете «Душевное радио», ну а только что здесь, в нашем эфире, наслаждались тишиной Depeche Mode. Вы знаете, сегодня можно наслаждаться чем угодно, но я предлагаю наконец-то порадоваться вечеру полноценному. Уже не скажу вам что-то вроде «кто-то в пути, кто-то дома, кто-то на работе». Все должны уже отдыхать. 18 часов 11 минут. Надеюсь, у вас так. Ну а мы для вас поработаем дома, ну или где бы вы ни находились. Вам удачного пути, хорошего отдыха. Душевное радио, меня зовут Дмитрий Кустов. В ближайшие 50 минут мы с вами не только слушаем музыку, но и обсуждаем интересные новости. Уже совсем скоро расскажу вам про новый Range Rover. Его представили, он готов перевернуть представление о роскошных внедорожниках. Еще в этом часть немножко поиграем, ну и дам персональную кинорекомендацию. Все это в ближайшее время. Вам желаем самого легкого, самого классного вечера.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на лото.бай.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
6: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
5: Вкусно так, что пальчики оближешь.
7: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
8: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио», наше время 18.19. Если в пути вот новость, ловите автомобильную, классную, обещал вам. Да, новый Range Rover официально представлен и готов перевернуть представление о роскошных внедорожниках. Ну, кстати, презентовали британцы эту долгожданную электрическую новинку. Она получила 300 запатентованных технологий. Ну, сумасшествие какое-то. Под капотом ураганная динамика. На осях установлены два электромотора суммарной мощностью 550 лошадей. Ну и это огромная машина весом почти 3 тонны, как моя бывшая, прям разгоняется до сотни всего за 4,5 секунды. Ну и батареи хватает на 600 километров. Ну и, кстати, цену даже назвали. Решили не тянуть с этим. В США за самую простую комплектацию попросят 138 тысяч долларов. Вы знаете, это вот из разряда новостей, которые, ну, мы послушали внимательно, улыбнулись, и, ну и ладно, и пошли дальше, да, ужин готовить. Это сколько джили-то можно взять? Ну и, кстати, как и обещал, немножко поиграем, тем более есть у меня подарок. Подарок наикрутейший. Смарт-педикюр с долговременным покрытием от мира чудес и преображения салона красоты Пикадилли. Находится он в микрорайоне Лебяжи на проспекте Победителей 125. Вот вчера играли, да, такая простая, но, мне кажется, очень увлекательная игра была. Я называл три слова. Вы должны были угадать, кого же я загадал сегодня. Это может быть реальный человек или выдуманный персонаж, кто-то из мультика, из фильма, ну или вполне реальный певец, музыкант, актер, я не знаю. Всего по трем словам. Если угадаете, отправляйте, пожалуйста, в чат Душевного радио в Телеграме свой вариант. Если угадаете, кого я загадал сегодня, вот этот смарт-педикюр ваш. Итак, послушайте мои три подсказки. Это всего три слова. Айсберг, медведь и третье слово – «Оскар». Как вы думаете, кого я загадал сегодня?
1: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
2: Средний нос производит около 200 мл слизи каждый день. Большая часть незаметно стекает в горло.

0: Вы слушаете душевное радио. Очень надеюсь, что вам не просто душевно. Сегодня просто хорошо, спокойно. Просто, знаете, вот вечер как-то дарит радость, да? Вот поменьше этих каких-то проблем, вот постоянных забот. Вот просто хочется, чтобы вам было по-человечески сегодня хорошо. Я надеюсь, что это так. Вот, кстати, плюсик поставьте в чат душевного радио, если вам сегодня просто хорошо. Вот посмотрим, сколько нас. Ну а пока подведем итоги уже прошедшего конкурса. Сегодня я загадывал какого-то персонажа или, может быть, реального человека. Это может быть актер, певец, да кто угодно, ученые. Ну или, опять же, выдуманный персонаж, хоть Винни-Пух. По трем словам вы должны были отгадать, кого я загадал сегодня. Итак, три слова. Айсберг, медведь. Ну и Оскар. Посмотрим, ну вот Умка — это единственный неправильный вариант, который прилетел в чат душевного радио. Все остальные правы. Ну давайте пройдемся по словам. Айсберг — намек, конечно, на фильм «Титаник». Безусловно, медведь. Но это фильм «Выживший», за который он, кстати говоря, и получил это самое третье слово, то есть «Оскар». Ну, конечно, блистательный Леонардо Ди Каприо сегодня был загадан. Спасибо большое за ваше активное участие. Ну, а Анастасию мы поздравляем. Вы оказались первой с правильным ответом в нашем чате, в чате душевного радио. Анастасия, вы сегодня уходите не только под аплодисменты, но и еще со смарт-педикюром, с долговременным покрытием. Можете долго ходить красиво. И все это от Мира Чудес и преображения салона красоты «Пикадилли». Все виды парикмахерских услуг для женщин, барберинг для мужчин, маникюр, педикюр, массаж, косметологические услуги. Салон красоты «Пикадилли», мир чудес и преображения. Спасибо большое за участие, Анастасия. Вы сегодня молодец.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио», но это был Владимир Кузьмин, королева красоты. Ну вот несколько минут назад мы уже выяснили, кто сегодня королева красоты, кто со смарт-педикюром, да, от салона Пикадилли. Анастасию еще раз поздравляем. Ну а вы, чтобы не расстраивались, получаете классный фильм на этот вечер. Честно, наверное, полгода назад я его посмотрел. Называется «Оставленные». Вообще был снят он в 23-м году, ну а режиссером стал Александр Пейн. Вот если вам хочется сегодня вечером посмотреть что-нибудь, ну скажем так, настоящее, не про супергероев, не про перестрелки, бесконечные эти повороты сюжета. Вот я тоже полгода назад включил без особых ожиданий, ну и в итоге получил один из тех фильмов, где вроде ничего грандиозного не происходит, а уже через час понимаю, что очень привязался к людям, ну и к актерам, да, на экране. Так что, если вы сегодня устали, хотите посмотреть фильм с женой, после работы, может быть, просто за чашкой чая что-нибудь вкусное взять, вот это прямо отличный вариант. Фильм называется «Оставленные». Ну, особенно если соскучились по кино, после которого не хочется сразу открывать телефон. Ну, вот, знаете, хочется просто посидеть, помолчать, да? Ну и, кстати, в довесок фильм-то получил 5 номинаций на «Оскар». Одним словом, это не тот фильм, который говорит: «Смотри, какой я великий». Просто он тихо заканчивается, и понимаешь, что тебе почему-то стало немного теплее. Посмотрите сегодня вечером фильм, который называется «Оставленные» 23-го года от Александра Пейна. Я уверен, вам понравится.
1: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
2: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
3: 16+.
1: При поддержке Душевного радио.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1.
5: 624-1057.
6: Душевное радио. Классика хитов.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Меня зовут Дмитрий Кустов. Я с вами потихоньку буду прощаться. Мы обязательно завтра вечером услышимся. Ну, а завтра с утра в этой студии Дмитрий Санкович. Тоже не пропустите утреннее шоу. Ну и, кстати, чтобы оно еще круче зашло, сделайте себе идеальный завтрак. Знаете, что за он? Это глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом «Душевного радио». Ну, а совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Да, любили вдвоем, можно и втроем. Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну что, на этом потихонечку будем с вами прощаться. Завтра услышимся обязательно. Вам прекрасной, легкой, уютной осени. Вот это самое важное, чтобы у вас все было хорошо. До завтра, пока.
1: Золотая осень во всей красе на «Душевном радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. Александр Лукашенко сегодня заслушал доклады министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова и премьер-министра Александра Турчина. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главе государства доложено о завершении уборки зерна, севиозимых и закладки продукции нового урожая в стабилизационные фонды. Руководитель Минсельхозпрода доложил, что зерновые и зернобобовые культуры убраны на 99,8% площадей. Глава правительства доложил президенту о ситуации в экономике. Премьер-министр отметил как позитивные тенденции, положительную динамику в ряде отраслей, так и отдельные проблемные аспекты. Беларусь планирует поучаствовать в мегапроектах на Дальнем Востоке. Об этом заявил во Владивостоке глава администрации президента Дмитрий Крутой, передает Белта. По его словам, Дальний Восток бурно развивается. Россия вкладывает огромные ресурсы в эту территорию. Первой очевидной темой для сотрудничества Беларуси с Дальним Востоком глава администрации президента назвал добычу полезных ископаемых. Это 30-40% экономики региона. Белорусская сторона может предложить технику БелАЗ и МАЗ. В Беларуси машины скорой медицинской помощи планируют массово оборудовать тревожными кнопками для экспертного вызова милиции. Об этом заявил начальник департамента охраны МВД Александр Шепелев. Поводом стал случай в Борисове, где агрессивный пациент напал на фельдшера прямо во время транспортировки. Кнопки будут работать по принципу уже установленных в общественном транспорте. Эти меры нужны, чтобы обезопасить работников и пациентов. День белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5 и 6 сентября. В пресс-центре Белорусской железной дороги проинформировали, что дополнительно 5 сентября назначают ускоренные поезда региональных линий эконом-класса из Могилева и со станции Коммунары. Добраться на мероприятие также можно поездом с сообщением Гродно-Коммунары. И о курсах валют. Доллар по нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,55, 10 юаней 4 рубля 57 копеек, 100 российских 3,55.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 8 до 14 тепла, в Бресте – до 24 с плюсом, в Гродно и Гомеле – плюс 22, в Витебске и Могилеве – до 21, в Минске завтра дожди и плюс 21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Приятного вечера.
1: Реклама.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про». Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.
1: Слушай, любимая, проверенная. Душевное радио.

0: станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

0: Душевное радио. Приятного вечера.
1: Реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: Начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Встречаем полночь. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя, и кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: радио. Доброй ночи. Душевное радио.
1: Совершенно секретно.

те, которые могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия. Полковник Максим Максимович Исаев едет в Берлин. Он едет работать.

0: Если помнить, то только хорошее. Если радио, то душевное.
1: Откуда она все знает, что я тебя люблю?